0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
1: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
2: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
3: Ненаказуемо.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало.

0: it again now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
0: Getting horny now.
2: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Паранойя.
1: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
2: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: От Беларусьбанка одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Фестиваль в итоге. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6. 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть.
2: 30 мая в Гомеле они сделают это снова. 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене. Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
3: Ольга Шебека,
4: Сергей Синькевич
5: и Дарья Утюжникова.
2: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки в живую. 30 мая. Гомель. Манеж «Локомотив». Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе «Локомотива». Все подробности и ссылки в нашем инстаграме «Танцплощадка Official» и в телеграме «Душевное радиочат».
6: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Более 200 тысяч шин в наличии. Индивидуальный подход и всегда выгодные цены. Шины. Покупайте в магазинах автосеть и на сайте автосеть.бай.
1: Ами. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Реклама. Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое. В рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Shop Beltelecom Buy. Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Доброе утро. Президент в праздник труда ознакомился с перспективами развития отечественного тракторостроения. Как передает Белт, Александр Лукашенко в поле в Минском районе показали экспериментальный образец энергонасыщенного трактора «Беларусь 5425» мощностью 542 лошадиные силы. Глава государства сразу поинтересовался у специалистов, как себя в работе показывает новый трактор. В настоящее время эта модель пока еще только проходит испытания. После чего МТЗ начнет поставки этой техники в хозяйство. Глава государства назвал новинку космическим кораблем и жестко предупредил производителей о гарантии качества. В субботу белорусы отметят День Победы. К празднику столицы украсят 150 масштабных конструкций, 13 из которых новые дизайнерские разработки. Городская праздничная графика включает ряд визуальных символов. Красный фон, голубое небо, золотую звезду, ленты в цветах государственного флага, бутоньерку и красные тюльпаны. На столичной площади Победы начали монтировать праздничные конструкции. Водители предупреждают об ограничениях в движении. С 1 мая белорусские пенсионеры снова могут ездить в электричках за полцены. Пенсионерам предоставляется скидка 50% на проезд в поездах региональных линий эконом-класса. Такая скидка будет действовать по 31 октября до завершения дачного сезона. Для покупки льготного билета нужно показать оригинал пенсионного удостоверения. Компания OpenAI планирует создать устройство, похожее на смартфон со встроенным искусственным интеллектом. Встроенных приложений там не будет, владелец может просто дать задачу встроенному ИИ. Например, чтобы запланировать встречу, не нужно будет заходить в календарь, сообщения и почту. Все это сделает сам помощник. По прогнозам, разработка завершится не раньше следующего года, а купить гаджет можно будет в 2028 году. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля 30 копеек, 10 юаней 4 рубля 13 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране небольшая облачность, в основном без осадков. Ветер юго-западный, порывистый. В Бресте, Гродно, Гомеле, в Могилеве плюс 25-27, в Витебске до плюс 28, в Минске без осадков и 25-27 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.
5: Реклама.
6: Пап, купи сладкую вату и колу.
7: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
8: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
9: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
10: Любимец женщин Максим Аверин со спектаклем «Расправь крылья» с участием поэзии Вертинского, Маяковского, Высоцкого и песен великих композиторов. Убедительная энергия актера вдохновит ваше сердце. 19 июня в концертном зале «Минск». Билеты уже в продаже.
11: Для зрителей старше 12 лет. Живой звук. Организатор РКПЦ «Концертный зал «Минск». Телефон 375-17-327-66-38. Билеты в кассах «Концертного зала «Минск», кассах города и на сайтах «Тикетпробай» и 24 афиши «Бай».
12: При поддержке Душевного радио.
13: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
14: Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
15: Коллектив Слуцкого сыродельного комбината поздравляет с Днем Победы. Пусть всегда на нашей земле царят мир и процветание. Звучит детский смех и пение птиц. Радует глаз приветливые улыбки и счастливые лица. С праздником, любимые земляки! Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
0: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
12: Я тебе...

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке «Белвэп» получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте белвэп.бай.
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Они большие, они блестящие,
6: почти лысые,
5: они здесь. Антон Жданов и Дмитрий Санкович. Бодрее всех!
7: Я уже тут рассказал всем. Да надоели!

0: Но не все?
1: Нет, ну, слава богу, пятый этаж, что ли?
0: Я начал ходить, говорю. Ну, уже давно хожу.
1: Мог так же быть какой там, 14-й?
0: 17-й. Вот. Доброго, бодрого, яркого понедельничного обязательно утра. Здесь на волне душевного радио. Мы рады, что вы там. Вы там.
1: Мы рады, что вы тут.
0: Это знаешь, как 12 стульев, да? Не соблаговолите ли ибо, потому что ибо...
1: Дальше ибо.
0: Да, дальше мысль ушла, и Остап погрустнел. Ребята, мы двигаемся вперед на волне самого, ну, мы надеемся, любимого радио. Душевное называется. Мы легенды абсолютного ничего, мы с вами, мы растормошим.
1: Всем привет, всем здравствуйте.
0: Да, волшебный такой, ну какой, нитропендель.
1: Там же этот, там дайте... май.
0: Крепче обнимем.
1: Да, май.
0: Там такой май.
1: Просто
0: вчера
1: вообще капец.
0: Чуть не загорелся.
1: Ну.
0: Итак, друзья, мы начинаем это бодрое утро. Здесь на волне нашей радиостанции. Мы ждем вашей активности у нас в Телеграме. Душевный радиочат мы называемся. Приходите к нам обязательно. Ну и советуйте уже прям с утреца.
1: Да, это? Песни, давайте.
0: Смотри, холодец.
1: Такой прям.
0: Холодец. Полный, да, утрец, да? Ну, то есть вот это вот все.
1: Что-то у тебя сегодня творчество не прет, я так смотрю.
0: Нет? Ничего?
1: Вообще.
0: Мы заставим, мы научим. Погнали.
1: Погнали.

дорогие друзья, поймай большую удачу. В майском туре Евроопт разыгрывает две квартиры в Минске, новенький автомобиль, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте товар удачи от 2 рублей в чеке с картой Е+ в мае. Уже 5 июня участвуйте в розыгрыше крутых призов. Покупай и выигрывай с Евроопт. Рекламная игра «Удача в придачу», тур 215 с 1 мая по 6 августа 2026 года. Подробнее узнаем на сайте игра evroop.by, городской телефон 388 76 76.

0: Максим.
1: Слушайте, ну это же понятно, да, что в понедельник ты куда-то едешь, у тебя какие-то углы намечаются, ты же должен понимать, за какой угол ты должен заворачивать.
2: Меня больше всего, знаешь,
1: Может быть, ты вначале должен выглянуть, а потом завернуть.
2: Больше всего меня удивляет то, что май вроде как начался, а уже 4 число.
1: Да, у меня только жизнь началась, казалось бы. А уже надо посматривать в сторону память в камне. Ну, такова жизнь. А что с этим сделать?
2: Ну да.
1: Когда жизнь интересная, она очень быстро летит.
2: 4 мая, день сегодняшний. Авин. В первой половине дня лучше заняться делами, которые накопились за выходные. К вечеру позвольте себе расслабиться и повеселиться с друзьями. Однако избегайте всяких излишеств, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.
1: Всякие излишества.
2: Да.
1: Тельцы, уборку и наведение порядка. 4 мая лучше планировать на утро, а после обеда уделить, опять же, время своим личным нуждам. Общение, встречи с друзьями, доставить тельцам удовольствие, старайтесь ограничить употребление. Самое грустное я прочел.
2: Все ограничивают прям.
1: Ну, употребление, Жданов.
2: Да, я понимаю.
1: Потому что 4 мая уже хватит употреблять.
2: Близнецы. Близкие будут просить вас о помощи в хозяйственных вопросах в первой половине дня. Придется решать рутинные домашние проблемы, заниматься уборкой. Вечером возможны интересные встречи и знакомства.
1: Ай-яй-яй.
2: Не отказывайтесь от приглашения. Сходите в гости на веселую вечеринку.
1: Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Раки, проведите день, как вам нравится. Звезды советуют важные дела назначить на утро. Вечер опять. Да что сегодня?
2: Вот, видишь?
1: К друзьям-то сегодня. Друзья, веселье.
3: Чувствуется что-то такое, какое-то такое весеннее, что-то такое теплое.
1: Подождите. Раки, внимание. Можно участвовать в рискованных мероприятиях. Сегодня удача будет абсолютно на вашей стороне.
2: Лев, если вам нужно поработать сегодня...
1: Не надо.
2: То поработайте завтра, да? То выделите на это утренние часы. Вечером у вас будет романтическое свидание. Захочется больше отдыхать и развлекаться. Полезно встретиться с друзьями, погулять, отправиться на природу. Сегодня можно позволить себе немного больше.
1: Вот это да. Слушай, у меня был друг еще более экономный, чем я. Ну, уже давно не общаемся, но однажды говорит, хочешь вчерашнего борща? Я говорю, ну давай, что без проблем. Приходи завтра. Дева, общение 4 мая будет не только приятным, но и полезным. Ваш дар красноречия на высоте. Вы сможете легко вообще убедить собеседника в своей правоте. Вечером сходите со своей половиной в ресторан, проведите опять время с друзьями. А у нас не забыли случайно возле вчерашних шашлыков
2: вот
1: нашего,
2: это я понимаю,
1: гороскопера? Что такое вообще?
2: 4 мая, понедельник, весы. Держите эмоции под контролем. Сегодня многое будет вас раздражать, заставлять злиться и совершать ошибки. Держитесь подальше от негативно настроенных людей, поднимайте себе настроение всеми возможными способами. А вечером ситуация улучшится.
1: Слушай,
2: вы получите удовольствие от общения.
1: Ну вот это вот все. Держите себя в руках.
2: Да.
1: Нет бы просто. Было. А, кто там у тебя был?
2: Весы.
1: Весы! Держите.
2: Ну да.
1: И все! Зачем вот эти вот излишества остальные? Скорпионы, несмотря... Не, я тебе говорю, что забыли. Несмотря на такой интересный день, скорпионам нужно закончить какую-то работу. Сейчас хорошее время, чтобы сосредоточиться и решить все вопросы. После обеда ваше настроение заметно улучшится, и вы будете траля-ля, траля-ля.
2: Вот, сразу же написали. Несмотря...
1: Да,
2: на то,
1: да,
2: что...
1: да, у тебя то же самое.
2: Стрелец. Меланхоличное настроение и печальные воспоминания могут посетить стрельцов с самого утра. Звезды рекомендуют общаться только на приятные темы, найти интересное занятие и гнать в себя мрачные мысли. Во второй половине дня вам удастся развеселиться и прийти в хорошее расположение духа.
1: Наконец-то, наконец-то.
2: Прекрасно.
1: Козероги, проверьте, пожалуйста, карточки. У вас есть деньги? Потому что козерогам сегодня 4 мая захочется помогать всем вокруг. Ну вот просто неожиданно. Просто говорит, да, я помогу. Нести людям добро.
2: Радость.
1: Позитив. Про деньги не написано. Однако не доверяйте всем подряд. Кто-то из вашего окружения может использовать ваши возможности и манипулировать вами. Типа, а давай вот еще вот это вот. А давайте еще вот это вот, вот это.
2: Водолей.
1: Вот так вот как-то.
2: Слушай, у Водолея тут вообще прямым текстом пишут. Все занятия уборки или наведения порядка назначайте на первую половину дня, потому что вечер 4 мая подходит для отдыха и расслабления. Хорошо встретиться с приятными людьми, поговорить о важных вещах. Будьте аккуратнее с крепкими алкогольными напитками.
1: С крепкими?
2: Прям вот прям буквами написано.
1: Я тебе говорю, то есть какой-то косяк.
3: Ну да.
1: А, если косяк, то рыбы. 4 мая. Высокий уровень энергии. Желание действовать будет сопровождать рыб вообще весь день 4 мая. Вы сможете быстро закончить все дела, которые наметили, провести важные встречи, успеть даже навестить близких. И при этом, знаете, будете такая молния Маккуин, насколько я понимаю, рыбы.
2: Ну, вот.
1: Раз мелькнул с остановки на остановку. Кто это? Да, это рыба в соседнем подъезде живет. Раз мелькнула уже с друзьями, с близкими.
2: Берите сегодняшний гороскоп, он действительно классный.
1: Он очень мощный, очень энергичный и наверняка поможет всем.
0: Если жить, то сейчас. Если радио, то душевное.

0: Желтый, зеленый, каждый перец знает. За шинами в автосеть. Более 200 тысяч шин в наличии. Индивидуальный подход и всегда выгодные цены. Шины. Покупайте в магазинах автосеть и на сайте автосеть.бай.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и

0: Реклама.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: Билкарт Беларусьбанка. Одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
3: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя. 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
4: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Так, ребята, у нас сегодня все по плану. Ладно, надо отдать должное Жданову. Он задал эту тему.
1: Тренд.
0: Мы решили в понедельник вас трошки ошеломить, неожиданностью побаловать. Это все касается нашего утреннего голосования.
1: Музыкальный батл, да.
0: Но, безусловно, те, кто подсматривает за нами в ТикТоке,
1: уже знают,
0: что мы тут подготовили. Но вот есть минус, конечно. Ни о чем не выругаешься на тебя, да, потому что ТикТок за тобой наблюдает.
1: Ну да.
0: Но у нас есть еще такие правильные, очень крутые, причесанные лайв-трансляции, где вы всегда можете... Да, пока вот засвечена камера на меня, но сейчас все это дело порешаем. А нас можно смотреть и с нашего официального сайта душевнорадио.бай, там есть лайв-трансляция.
1: И в Телеграм.
0: И в Телеграме, вот видеочат, там 3 человека, да. И давайте рванем к нам в телегу, душевный радиочат, потому что сегодняшняя утренняя голосовалка... Ну, можно сказать...
1: Хороша.
0: Немножечко поверхнет в шок.
1: И это прекрасно.
0: Не, это здорово, потому что нас всегда... Меня в Москве в свое время учили, что жизнь не должна запланированно идти. Все время должны быть какие-то всплески.
1: Да, вот сегодня мы вам всплеск...
0: В плечи.
1: Вплеснем.
0: Вплеснем всплеск в плечи. Это да. Я вот со Жданом абсолютно согласен. Нам нужна будет вся ваша мощь. Для того, чтобы вы нам помогли. Это совсем скоро, где-то минут через 10. Так что душевное радиочат. Ждем всех.
2: Душевное.

0: Реклама.
1: Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое в рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Shop Beltelecom.by. Подробности в Могилевской области.

0: буду переводить «Папит».
1: Да и не надо.
0: Это, я думаю, что это предсказание тебе, куда ты залетишь, после того, как мы победим.
1: Сейчас будем накачивать эфиры.
0: Ребят, готовьтесь, абсолютно неожиданно. Мы начинаем утренний музыкальный батл.
2: Уйдет же. Уйдет. Бодрись, вошел.
3: Уйдешь. Не уйдешь.
2: Бодрись, вошел.
0: Так, это все Жданов замутил.

0: сейчас знаю, это не твоя, это не твоя идея.
1: Ну что, малыш, Люся, пошали мне.
0: О, начинается. Это знаешь ли откуда? Я знаю, откуда ты взял. Я не знаю, с чего, но все киноканалы начали транслировать, ну, скоро начнут, в июне, зимние фильмы, «Елки» там и все остальное. Я отвечаю!

0: Слушай, ну на самом деле в этом есть какой-то определенный...
1: Не, ну а что, ну, до Нового года тут осталось-то всего ничего, полгода.
0: Нет, даже не поэтому. Такие песни и лежат на полке только исключительно до новогодних
1: праздников.
0: Ну ведь это же нечестно. Итак, ребята, выбор сегодня. МС Вспышкин и Никифоровна «Новогодняя».
1: Или дискотека «Авария» новогодняя.
0: Она же новогодняя. Нормально зажигаем в понедельник.
1: Голосуем.
0: Голосуем в телеге.
2: Душевное радио. Радио. Слушаем любимое.

0: Душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенькевич. Доброе утро. В Беларуси в преддверии Дня Победы особое внимание уделяют ветеранам и тем, кто пострадал от последствий событий тех лет. Сегодня по всей стране стартовала выплата единовременной материальной помощи. Адресаты полностью получат деньги до 8 мая. Для разных категорий инвалидов, участников военных действий и пострадавших размер выплаты от 1500 до 5000 рублей. Работники МЧС лесного хозяйства ликвидировали накануне лесной пожар в Гродненском районе. Угрозы населенным пунктам нет. Об этом сообщили Белта в МЧС. Возгорание произошло в лесном массиве вблизи деревни Узбереж. Авиация МЧС совершила 15 сбросов, 45 тонн воды. Тем временем в лесхозах оценили масштабы прошедшего в конце апреля сильного ветра. Повреждены примерно 170 гектаров лесных насаждений. В этом году больше всего пострадала Могилевская область, в частности, Быховский лесхоз. Там произошли крупные ветровалы буреломы. Это объясняется тем, что корневая система уже была повреждена, и даже не такие сильные ветра приводят к тому, что деревья погибают. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня установлены камеры контроля скорости. Они работают на 11 участках. Радары есть на проспектах Независимости, Жукова и на Партизанском, на улицах Домашевской, Ленина, Радиальной, Воупшасова, Кижеватого, Притыцкого и Московской, а также на МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. Солярий сильно стадит кожу. Ранее ученые установили, что у людей, посещающих солярий, выше риск развития рака кожи. Недавнее же исследование показало, что у них также происходят определенные генетические изменения. Так ученые обнаружили, что у людей, посещающих солярий в возрасте 30-40 лет, мутации в клетках кожи вдвое больше, чем у людей старшего возраста. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля 30 копеек, 10 юаней 4 рубля 13 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране небольшая облачность, в основном без осадков, ветер юго-западный, порывистый, в Бресте, Гродно, Гомеле, в Могилеве плюс 25-27, в Витебске до плюс 28, в Минске без осадков и 25-27 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич, а далее на Душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.
0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
5: Пап, купи сладкую вату и колу.
6: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
7: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
8: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
9: Коллектив Слуцкого сыродельного комбината поздравляет с Днем Победы. Пусть всегда на нашей земле царят мир и процветание. Звучит детский смех и пение птиц. Радует глаз приветливые улыбки и счастливые лица. С праздником, любимые земляки!
10: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиан». Разумный выбор качественных шин.
11: Вот это яйца! Всем яйцам яйца! Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
12: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличный диван-кровать всего за 399 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
13: Подробности по телефону 7690 или на ami.by. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
14: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
15: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
16: Ненаказуемо.
17: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: На Озон скидки на все в дом распродаже. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Когда солнце еще только показывается над горизонтом.
3: Когда мой кофе только заваривается. Они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
2: Бодриссимо.
3: Шоу.
2: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
3: Бодриссимо.
4: Шоу.
3: Мощный утренний адреналин.
2: Бодриссимо.
4: Утро будет.
3: Да-да-да. Бодриссимо.
5: Так, а ну-ка никому не сдаваться.
6: Пом-пом-пом-пом.
5: Вот это вот... На милость вот этому вот понедельнику, чтоб ему было.
6: Здрасте всем.
5: Здрасте всем.
6: Доброго утра.
5: Да и доброго, и бодрого, и душевного обязательно. Вы правильно настроены, волна душевного радио. И по сути, и по назначению. И мы сегодня решили устроить с Антоном Новый год.
6: Да, Новый год.
5: Слушайте, ну мы...
6: В середине мая.
5: Сами же рулим, правильно? Почему бы и нет? Тем более жалко, жалко, что такие песни так долго пропадают.
6: Кто нам запретит устроить Новый год? Тут написали же,
7: ну вы жулики.
5: Конечно. Так. Я что, Новый год проспал? Миша, да, ну, да, во-первых, мы заботимся о тех людях, кто еще не вынес елку. А такие точно еще есть.
6: Да, кстати, это намекнуть на елку было бы неплохо.
5: 100%. Говорит, слушай, ну вынеси ты уже вот это дерево, которое опало окончательно и безостановочно.
6: У меня у друга 3 года стоит елка на

0: Алексей Вспышкин и Никифоров.
1: Новогодняя.
0: Знаменитая новогодняя. Ну что, в данный момент 54% проголосовало за то, чтобы выбрать в качестве утреннего хита именно эту новогоднюю красавицу.
1: Ну, чудно.
0: Но мы же просто так с вами не знаем.

0: будет елка?
1: Конечно, будет.
0: Ну, не так уж прям скоро, но все-таки. Дискотека «Авария» новогодняя. Пока дует. 42%.
1: Ну, судя по всему, и продуло.
0: Так, ну, что-то как-то дохловато. Но понедельник дает о себе знать, безусловно.
1: Ну да, у нас 95 голосов.
0: И шаги такие там слегка непонятные, и метро грустное. Понятно. Что у нас? 57% MC Вспышкин Никифоровна новогодняя. 43% дискотека «Авария» тоже новогодняя. 98 голосов. Ждем финальные два голоса для того, чтобы определить победителя.
1: Левойс финаль.
0: А что ты вот берешь прям на меня ругаешься? Ну, 103 ты выиграл. Ух. Вот странно. Мне кажется, дискотека «Авария», которая звучит в новогодние недели вообще из каждого просто утюга, должны вызывать какие-то другие эмоции.
1: Ну, может быть, еще не отошли от той новогодней, которая на Новый год была?
0: Да?
1: Ну, ладно. Мне кажется, так.
0: Ребят, гулять-то гулять. Понедельник. Прорвемся вместе с «Волной душевного радио». А почему бы и да? MC Вспышкин Никифоровна, новогодний хит нам.

Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все сто. О-о-о! Пока здесь рулят МС Вспышкин и Никифоровна, мы вам устроим голубой огонек. Обо всем этом прикрываю вас я.

0: Богдан, вот прямо тебе. Мечтаете о квартире?
1: Ну да.
2: А может бы нет?
3: О новеньком авто?
1: Ну да.
3: Или о больших деньгах?
1: А чего бы нет? А где это все?
0: Поймай большую удачу в Евроопт. Я тебе сачок куплю. Я тебе куплю сачок, Жданов. Отправь, только давай так. Как только поймаешь, делим на двоих. Как тогда вот это нигерийское письмо?
1: 90 на 10.
0: В майском туре разыгрываются аж две квартиры в Минске, новенький автомобиль и 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей.
1: Ого.
0: Покупай товар удачи от 2 рублей в чеке с картой Е-плюс весь май и уже 5 июня получай шанс на выигрыш отличных призов. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра. Удачи в придачу. Тур 215 с 1 мая по 6 августа 2026 года. Подробнее все можете найти на сайте игра.europ.by либо по городскому телефону 388-76-76.
1: Я вот такое люблю. Это в любом случае, это возможность.
0: Первое. Второе. Евроопты молодцы. Они в товары удачи добавляют нормальные товары, которые, по сути, всегда нужны. И там, знаешь, потом... Я уже к живым людям не хожу. Я имею в виду...
1: В смысле?
0: Нет, я имею в виду обслуживание, касса самообслуживания. Вот это
1: Да.
0: И там, бум-бум-бум, и тебе сразу там 18 кодов прилетело.
1: Насыпали
0: кодов, это вообще классно. Ребят, всем удачи, большая удача уже в Евроопт. Желаем, чтобы вы такие... Это случилось, получилось!
1: Так что хватайте удачу за хвост.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: time, weather and...
1: Утка-фас!
2: Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И, конечно, новость.
3: Новостей всегда масса.
2: Бодрисимо шоу. Гляди!
3: И самое важное, вот какие. Давай узнаем.
2: Сабир Али.
3: Так.
2: Мимо фермы которого проходила свадебная церемония.
3: Просто Сабир Али?
2: Сабир Али, ну его так зовут.
3: Сабир
2: Он
3: Али.
2: Фермер, у него куры,
3: ага.
2: А мимо него проходила свадебная процессия.
3: Так.
2: Вполне мог бы порадоваться за молодоженов и пожелать им счастья, но тут вот такое вот лицо этого фермера, я знаю, ты сейчас рассмеешься. А в понедельник людям это необходимо, чтобы ты посмеялся, как мешочек со смехом.
3: Лицо фермера, я сразу
2: открываю. Это вот, посмотрите на лицо фермера, мимо фермы которого прошла свадебная церемония.
3: Так.
2: Но чуть позже житель деревни, ну это Индия, пересмотрел свое отношение к свадебному веселью и испытал вовсе не радостные чувства, как показывает практика.
3: Ну да.
2: Мужчина с ужасом и негодованием понял, что чужая свадьба причинила ему большие убытки. Торжественное шествие сопровождалось настолько оглушительной музыкой, что многие куры, которых он разводит, запаниковали и скончались от страха.
3: Ужас какой.
2: От страха. Понимаешь, разгневанный...
3: Я думаю, то-то он, конечно, такой расстроенный еще был.
2: Разгневанный мужчина написал заявление в полицию, настаивая на том, что именно музыкальная кака, извините, фония, убила 140 его птиц.
3: Вот так. 140?
2: 140.
3: Ничего себе.
2: Слушай, я когда-то, я не знаю, то ли я читал, то ли... Что? Так это ж не первый... Что?
3: Я просто представляю себе это.
2: Какофонию?
3: Бедняга какой.
2: Да.
3: Разом потерять.
2: Слушай, так я же ж... Не, ну там же, наверное, не 140 штук было, больше.
3: 41.
2: Ну тут есть какая-то фотография, только я не знаю. Они... Слушай, я не помню, или это я придумал, или кто-то мне рассказывал, в какой-то книге было написано, что когда-то группу Beatles пригласили в качестве промо-тура,
3: ага.
2: Промо-выступления, там какая-то звукозаписывающая компания выставила им аппаратуры, там, ну, на гигантское количество мощности, и их пригласили сыграть.
3: Так.
2: Их опускали там, значит, ну, на вертолете там привезли, на присоски поставили, ну, на обуви ага. были присоски. И когда Пол Маккартни взял первые аккорды, в радиусе 2 километра куры умерли. Ну, вот я не знаю, это я придумал, но где-то я вот такой факт слышал.
3: Ну да, такое
2: я,
3: могло
2: я,
3: быть.
2: Я предполагаю, что это, возможно, компания JBL была.
3: Они же вообще очень-очень ну, переживают, когда слышат громкое.
2: Да,
3: а если там уже совсем что-то громкое?
2: Ребята, то... если вы видите где-то птицы в фабрике, проходите мимо, ну, пожалуйста, я за любых животных. Проходите
3: Будьте
2: мимо.
3: В наушниках.
2: Да, на цыпочках, пожалуйста. Куры ж они такие.
3: Где у нас ближайшая птицфабрика?
2: Нет, и чего?
3: Да проверим.
2: Я тебе рассказываю. Мы один раз с нашим товарищем, мы готовились выступать в Могилеве. Там было 30 киловатт звука по требованию одной группы.
3: Так.
2: Ну и там все поставили, послушали и все ушли. А у нас был с собой ноутбук и World of Tanks. И вот этот вот, ну, наш с тобой общий знакомый. Что ты смеешься?
3: Есть пробитие!
2: Нет, мы из Е-стол упанули на 30.
3: Да.
2: Говорит, давай включим, говорит, этот самый. Я говорю, ты с ума сошел?
3: Капец.
2: Ну давай. И мы из Е-100, это орудие, да?
3: Да.
2: Как корабельное. Как ввалили кругом в это... Прибежали, говорит, что случилось? Говорю, это был тест оборудования. 30 киловатт.
3: Там площадка, друзья. Скоро в ваших городах. Так, мы рождаемся стариками, выяснили ученые.
2: Да что это?
3: Оказывается, эмбрион получает от матери уже изношенные клетки и за первые недели откатывает их возраст до нуля.
2: Это вот так работает?
3: Да.
2: А можно вот...
3: Прикинь. Исследователи просекли эту фичу и научились искусственно омолаживать организм.
2: Ух ты, откатывать туда?
3: Да, клетки 90-летних людей получается восстановить, старые органы снова работают, слепые мыши прозревают.
2: Да ну.
3: В марте 2026 года стартовали тесты на людях. Сейчас клетки могут омолодить на целых 5 лет. Рисков побочек почти нет. Впереди, в общем, нас ждет с вами реальный эликсир молодости.
2: И если ты вдруг что-то пойдет не так, то мне в 90 захочется грудного молока или что? Ну, ты так сказал, то есть откатить меня к младенцу.
3: Ну да, откатывают. Но сейчас пока научились на 5 лет откатывать, ну, я думаю, что здесь...
2: Слушай, технологии в геометрической прогрессии развиваются. Ну, прикольно.
3: Ну да.
2: Не представляю. Но хотелось бы. Так. Каждую неделю герой этой истории и его приятель-сосед... Так. Заказывают пиццу на двоих. Ну, это, ну, например. Это обычная практика, да. Заказ получает именно герой вот этой истории, и он тут же отрезает свою половину, чтобы вторую вручить другу.
0: Ага.
2: Вот только второй герой такой шутник, что он не в состоянии просто отдать половинку закуски. Эту несчастную половину он настолько оригинально разрезает каждый раз, что результаты получаются очень разными. От неаккуратной мешанины кусочков до почти произведения абстрактного искусства. Ну, чтобы ты понимал, человек половинку отрезает, а чтобы второму было не скучно, да. Он его половину там кромсает по-разному.
0: Ну, я понял.
2: Для того, чтобы ему...
0: Делает пазл.
2: Да. Немало пользователей соцсетей посмеялись над странным чудачеством, хотя нашлись люди, не одобрившие столь варварское отношение к любимому блюду итальянской кухни. Я сейчас пару фоток сброшу.
0: Давай.
2: К нам в Телеграм. Ребят, на самом деле... Вот все там спрашивают, откуда у вас столько позитива? Вот вы такие веселые, классные. Ля-ля, 3 рубля. Ребят, на самом деле веселье, улыбку и хорошее настроение можно найти даже в таком стандартном предмете, как пицца.
0: Абсолютно
2: точно. Можно... Вот там и ищите. И тогда улыбка, без сомнений, не покинет ваших глаз. Сейчас я размещу у нас в Телеграме. Можно так подшутить над своими друзьями, когда у вас в полном распоряжении... Половина пиццы.

0: Смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

0: Метеомимикрия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
1: Абсолютно верно. Мы с моим коллегой сейчас устроим вам настоящий консилиум.
2: Известные радиотерапевты.
1: Да, 8017-370-4570 и 8017-370-4574. Возможность пощупать судьбу за рога при помощи наших, ну, карт Таро, конечно. Вот, поэтому welcome to к нам. Вы дозваниваетесь, задаете какой-то, ну, достаточно быстрый и простой вопрос, на который мы попытаемся с вами ответить либо да, либо
2: а
1: нет.
2: А мы это крутим-вертим.
1: Да, ну помните.
2: Слушай, кручу-верчу.
1: А можно вот это все адаптировать только на деньги в радиоварианте?
2: Наверное.
1: У меня руки еще помнят.
2: Я думаю, что вполне возможно.
1: У меня руки еще помнят. Итак, если вы хотите спросить, даст ли урожай перец? Или достроите ли вы в течение 18 лет свою дачу, баню на своей даче? Все это возможно. И бояться этого не нужно. Вон Дима написал мне в ТикТоке. Вот,
2: стоит ли называть внука Володя?
1: Володя?
2: Да.
1: Кагу.
2: А, Дима Кагуков, да?
1: Да, да. Вон Дима говорит, есть вопрос, но боюсь ответа. Во-первых, бояться ничего не нужно.
2: Нет, вот. Так а ты с этим ответом сам чего хочешь, то и делай.
1: Это классно, это здорово. Ну все, Жданов, понимаешь, столько дел переделано, перемолочено в этом музыкальном часе, и времени уже не остается. Ребят, напоминаем, рубрика «Радиотерапия» на своем месте.
2: Но попробуем завтра.
1: Да, и вот, кстати, по поводу завтра, с удовольствием вам объявляем, что завтра у нас будет в эфире с 10 до 11.
2: Певица.
1: Замечательная певица, удивительная артистка, ее зовут Зара. Так вот, Зара завтра у нас в утреннем эфире. Мы будем стричься, мы будем мыться. Мы,
2: интересно, она подумает, когда увидит нас в этом, в халатах.
1: Слушай, ну Тарзан уже свое получил.
2: Ну, да.
1: Мы можем и Зару в этом образе встретить. В общем, мы ждем тоже с нетерпением этой встречи. Помечайте у себя в календаре, как завтра на волне душевного радио с 10 до 11 певица Зара в большом интервью. Поговорим, попьем чаю, все как у нас тут по-душевному происходит. Так что вот так вот. Мы же отваливаем в следующий музыкальный час, где продолжим с вами знакомиться друг с другом, находить что-то полезное в этот понедельник.
2: Так что с огромным удовольствием приглашаем вас туда.
3: Патрисимо шоу, патрисимо шоу, патрисимо шоу. Утро будет.

0: 10 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на «Душевном радио».
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Доброе утро. Отопительный сезон завершился во всех регионах Беларуси. В некоторых областях, включая столичный регион, центральное отопление в домах начали отключать еще в выходные. Сегодня батареи остынут в Могилевской и Витебской областях. При этом коммунальщики обещают, что если среднесуточная температура за окном упадет ниже плюс 8, отопление в социально значимых объектах снова включат в режим протапливания. Накануне первый самолет отправился из Минска в Петрозаводск. Рейс организовала российская авиакомпания «Северсталь». Это третье направление авиакомпании в Минск. Ранее были открыты рейсы из Череповца и Калуги. Салон самолета рассчитан на 50 пассажиров. Рейсы по маршруту будут выполняться еженедельно по воскресеньям по 13 сентября. Для Петрозаводска Беларусь стала первым международным направлением за долгие годы. До этого дня рейсы из Карелии были только внутренние. Время в пути всего 1:40. В Беларуси запустили приложение для пожилых людей. Приложение «Я.ОК» помогает близким понимать, что с человеком все в порядке. Механика сервиса проста. Пользователь дважды в день нажимает одну кнопку в приложении, подтверждая, что с ним все в порядке. Если этого не происходит, система автоматически отправляет тревожное уведомление заранее указанному контакту, родственнику, другу или социальному работнику. Акбарс стал первым финалистом плей-офф КХЛ. В полуфинале представители Татарстана, которые выбили из игры наш «Динамо Минск», прошли лидера регулярного чемпионата «Металлург» со счетом 4-1 серии. Казанцы сыграют в финале Кубка Гагарина в 6-й раз в истории. Чемпионами КХЛ Акбарс становился 3-жды. Вторую путевку в финал оспаривают ярославский «Локомотив» и омский «Авангард». Пока что счет в серии 3-2 в пользу «Авангарда». 6-й поединок между командами состоится в Омске сегодня в 16:30. К новостям компании в «Доминос» скидка 35%. На пиццы только в мае. Приходите в пиццерии «Доминос» или заказывайте горячие вкусные пиццы на самовывоз по промокоду GO со скидкой 35%. Подробности на «Доминос Бай» по номеру 7717. А ты уже переобулся? Шиномонтаж со скидкой 50% от сливки «Бай». Более 70 предложений в Минске. Выбирай в своем районе. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля 30 копеек, 10 юаней 4 рубля 13 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.
0: Погода на «Душевном радио».
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране небольшая облачность, в основном без осадков. Ветер юго-западный, порывистый. В Бресте, Гродно, Гомеле, в Могилеве плюс 25-27, в Витебске до плюс 28. В Минске без осадков и 25-27 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на «Душевном радио» «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.

0: Карт Беларусьбанка – одна карта бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: 5.1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Финальный тур сезона самой масштабной ретро-дискотеки Беларуси начинается.
2: Танцплощадка.
1: Если ты еще не часть нашего удивительного движения, если ты чувствуешь, что тебе не хватает чего-то настоящего, тогда тебе однозначно к нам. 5 часов самых отборных хитов наших дискотек, любимых целыми поколениями. Постарайся успеть.
3: Встречаемся 16 мая в Гродно в клубе «База». А потом 23 мая в Брест, клуб «Медуза».
1: Билеты еще есть. Наверное, на Ticket.pro. Танцплощадка душевного радио. Это про тебя.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
5: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
6: Понеслась.
7: Бодриссимо!
8: Шоу!
5: Будем больше улыбаться.
7: Бодриссимо! Шоу! Будем крепче обниматься.
8: Утро будет!
9: Все абсолютно верно. Вне зависимости от погоды, вне зависимости от количества рабочих дней, вне зависимости от того, понедельник, вторник, пятница это или что-то другое, вы всегда найдете настоящую, искреннюю отношение к вам, к окружающей среде.
10: Все всегда курочкам, будет.
9: Все это здесь.
10: Курочкам, овечкам.
9: И овечкам в том числе. Мы здесь на страже вашего хорошего настроения.
10: Друзья и подруги. А еще поймайте большую удачу.
9: Я прям руки развел.
10: Да, ты своими мощными руками, как ты говоришь.
9: Наконец-то! Да? Мои руки были признаны.
10: В майском туре Евроопт разыгрывает две квартиры в Минске.
9: Мама,
10: новенький
9: дорогая.
10: Автомобиль 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей.
9: Мама дорогая, надо брать.
10: Покупайте товары удачи от 2 рублей в чеке с картой Е+ в мае. И уже 5 июня участвуйте в розыгрыше крутых призов. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача в придачу», тур 215 с 1 мая по 6 августа 2026 года. Подробнее игра.europ.by. Городской телефон 388-76-76.
9: Слушай, ну удача на самом деле любит упорных.
10: Ну да.
9: Вот.
10: Да.
9: И удача, я где-то читал, что удача просто так не приходит. Удача приходит тогда, когда ты действительно, ну скажем так, за ней гоняешь.
10: Не зря же придумали пословицу: без труда не вытащишь рыбку из пруда.
9: Так это не про удачу.
10: Это про удачу. Это... Все равно, вот как да, ты говоришь, трудолюбие, оно должно вознаграждаться.
9: Оно про меня.
10: Это да.
9: Итак, ребят, двигаемся в очередной музыкальный час в данный момент. У нас есть тоже очень классный подарок, потому что, ну, утро, оно, конечно, бывает разным абсолютно. Где-то удачным, где-то полуудачным, где-то на треть удачным. Но с неповторимыми вкусами чая Токамори все пройдет легко, здорово, вкусно. Ой, выбирайте свой чайный вкус на сайте takamori.by. Реально очень классный чай. И гордимся тем, что сделано в Беларуси. Это наш белорусский чай.
10: Ну, это
9: чай.
10: Да, это очень... чаи. Причем у них там вот эти вот наборы, которые, да, Токамори.
9: Да.
10: Они же разные. Там какой-то белый, ну, какой-то вот черный,
9: сейчас нас...
10: зеленый.
9: Да, нас с тобой сейчас возьмут в заложники. Прямо возле радиостанции. Что вы тут так вкусно, Жданов Станкович, рассказываете? Ребят, с удовольствием отдадим в этом музыкальном часе. И знаете, кому отдадим? Отдадим в качестве приятной неожиданности. Вот вы рассказываете, где в данный момент слушают волну душевного радио. Вы знаете об этом, да?
10: И рассказывайте нам. А мы уже?
9: А, да, и мы все эти сообщения, вот куда в конкретный прям географический момент будет улетать наша неожиданность, мы пронумеруем. И потом выберем. И даже если люди вот, ну, вот просто нас об этом услышат, мы потом договоримся, как этот чай там передать кому-то. Ну, допустим, там, я не знаю, там, магазин «Мехдвор» в городе Гродно. Ну, к примеру, вы передали, мы это пронумеровали, он выиграл, ну и потом будем искать

0: Реклама.
1: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя. 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: Ами. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины «Биомио» за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон.by по телефону 8017-388-7794. Озон, зон, зон.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: шоу!
1: Слушай, Жданов, ну мы же с тобой такое живое воображение получается.
2: Абсолютно.
1: Да? И мы сейчас с тобой как? Вот эти люди с плащами, но я не про парки, я про
2: уточнять нужно.
1: Спешим на помощь. И в руке такой, знаете, пакет с чаем Такамори с удивительными вкусами. Приятная неожиданность, где в данный момент слушают волну душевного радио. Вы нам рассказываете, мы туда спешим.
0: Конечно, хотелось бы больше конкретики.
1: Вот, ну, нас интересует реальная конкретика. Слушаю в Бресте на работе. Что за работа? Как? Проехали. Слушаю душевное радио недавно. Нашел в интернете. Россия, Владимирская область, деревня Горки. Супер! Деревня Горки, супер!
0: Владимирская область, привет!
1: Да, или душевное радио, супер! Денис, я не знаю, как мы вот это вот делаем
0: в Владимирскую область.
1: Но выпадет, будем как-то решать. Здравствуйте, Минский парниковый тепличный комбинат монтажников. Каждый день с душевным радио. Девчонкам большой привет, Светлана. И да, возрастут у вас огурцы с помидорами.
0: Наденька из Минска.
1: Слушай,
0: нарисовал трактор тут, тракторный завод.
1: Тракторный завод. Ну, я не знаю, если Наденька выпадет, это надо два КАМАЗа везти.
0: Желтый трактор едет.
1: Да, потому что тракторный завод — это большая организация.
0: Огромная.
1: Куда не поедешь, везде написано «тракторный завод». Светлана, привет огромный. Я про что? Вот про тепличный комбинат. Говорят, что если включить в симфоническую музыку коровкам, они доятся лучше. А вот интересно, если включить вот прям...
0: Растет лучше.
1: Во всем тепличном комбинате именно волну душевного радио. Дождемся ли мы гигантских огурцов? Это первое. А второе, я вчера уже видел, поступили в продажу вот такие вот помидоры. Ну, написано «Беларусь».
0: Да?
1: Да, написано «Беларусь». Я взвесил один, 256 граммов.
0: Так давайте взращивать
1: так
0: все
1: таким. Так это, может, мы виноваты?
0: Может быть. Огромные огурцы будут.
1: Дмитрий Любаев. Здравствуйте. Душевное звучит в учительской. А мы с тобой тут разную ерунду несем. И учителя, знаешь, там стоит так, Санкович 2. Или сейчас 2 не ставят? Я не знаю.
0: Не, ну ставят вроде бы.
1: Ставят. Дмитрий Любаев, знаешь бы еще, какая школа. Привет.
0: 2 из 10 вообще очень тяжело.
1: Наша замечательная детская площадка. Детки копают, родители слушают душевное радио. Умиротворение такое.
0: Ну, как... детки копают что-то важное хотя бы.
1: Главное, чтобы законное.
0: Ну, это да.
1: Понимаешь,
0: это
1: следите за детьми, пожалуйста.
0: Марина написала «Доброе утро из Брезда». Производим одежду и слушаем радио.
1: Одежда – это хорошо. Особенно, когда ее мало. Это я про больное.
0: Сейчас возможность как раз побольше появилась.
1: Нет.
0: Теплее на улице.
1: А, ты про это? Да. Я про себя. Просто когда я в прошлый раз приезжал...
0: Нет!
1: Было 37 мешков с одеждой.
0: Ну да.
1: Сейчас, слава богу, 6 колеласка машин. Вот, да, осталось 7, и я перекрестился. Автомобиль, такси, Шкода, Октавия. Александр со мной добровольно, принудительно, минимум 30 человек. Такси, понятно. Учебное авто Пола 9106. А,
0: Виталь.
1: Виталь, здоров большой.
0: Привет.
1: Это вот эти вот девочки с замершими глазами, которые вот уцепились за руль. Интересно, насколько часто вы рули меняете в учебных автомобилях? Потому что, глядя, как они за них держатся, мне кажется, самое...
0: Может, они со своими приходят. Просто сразу
1: износостойкая.
0: Да.
1: Так, есть дома, слушаю радио на выходных, Танечка, свинокомплекс. Нет, Танечка отдыхает, а вот уже прапор Миша.
0: Беловежский.
1: В Национальной библиотеке Республики Беларусь. Наталья Былина, вот так вот.
0: Наталья, привет вам.
1: Наташенька, привет. По дороге с Гродно в маршрутке, на работе в городе Витебске. Это Дмитрий.
0: Утро доброе в Заславле, на работе слушаю душевное. Викуля.
1: Викуля. Доброе утро на работе в Минске, втихаря.
0: Втихаря, это самое важное.
1: Это самое важное вообще. Это как раньше. Раньше вспомни, да, когда ничего не, когда не было интернета.
0: Да.
1: Все радио слушали втихаря. На лекциях, там, в нарядах, вот это, на работе Минск. Понятно, Минск МЗКТ. На Белазе.
0: Колесных тягачей тоже тут.
1: Да,
0: себе?
1: На Белазе слушаем вас.
0: Привет, Оля.
1: А на Белазе, так надо же этот, брать Белаз и вести. А как бы, аквапарк фристайл слушаем.
0: Вот это нормально.
1: Ой, давненько я что-то не понял.
0: Фристайла.
1: Да. Фристайла.
0: На.
1: Ребят, ну давайте так. Еще место есть на работах. Вот понятно, что на работах прям нужны конкретные явки. Я бы сказал.
0: Явки, пароли, рассказывайте, где вы конкретно там слушаете, потому что на работе просто непонятно где.
1: Прикинь, сею кукурузу, слушаю душевное радио.
0: Это кто
1: теперь,
0: написал?
1: Я не знаю, написал.
0: Хрущев?
1: Нет. Дмитрий Павловский написал. Слушай, так это супер. Теперь, если я буду останавливаться где-нибудь, когда кукуруза созреет.
0: Кукурузная поляна.
1: И срывать одну кукурузку, чтобы втихаря себе сварить. Я уже не буду мучиться, да, такой совестью, что я уже хотя бы чуть-чуть, но к этому сопричастен. Приятная неожиданность на волне душевного радио.
3: Душевное радио.
2: Слушаем любимое

0: Реклама.
1: Весь метеорит упал.
2: А если не метеорит?
3: Фантастическая премьера.
2: Но не нашествие же марсиан.
4: Они людьми управляют.
5: Причин для паники нет.
6: Завтра весь город пришельцами станет.
7: Путь пройдет здесь. Вы ничего не сможете изменить.
3: Сериал «Радар». Только в онлайн-кинотеатре «Окко». Запрещено для детей.
8: Коллектив Слуцкого сыродельного комбината поздравляет с Днем Победы. Пусть всегда на нашей земле царят мир и процветание. Звучит детский смех и пение птиц. Радует глаз приветливые улыбки и счастливые лица. С праздником, любимые земляки!
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
9: Душевное радио. Слушай свое.
10: Всем салют, это Юля из группы Parade of Planets. Слушайте наши песни на душевном радио.

0: огромное спасибо. Это такая степень ответственности. Так вдохновили.
1: Ну и минимум очень приятно.
0: Да. ООО «Белкард». Втихаря, чтобы начальство не спалило, Анжелика слушает волну душевного радио. Мне очень понравилось. Мы только что с тобой разгоняли тут про вырванные годы и рули.
1: Ну, да, да.
0: Кристина Быкова написала. Ну, видимо, это та девочка, которая держится за руль. Передайте, пожалуйста, огромнейший привет Лесе Витальевне, любимейшему инструктору по вождению, который обучает в автошколе «Автопола» в городе Гомеле. Она тоже слушает душевное радио.
1: Это приятно.
0: Леся Витальевна, это такая красивая девушка, седая вся.
1: Которая новые рули приносит.
0: Я так предполагаю. Привет вам огромный. О, ребят, спасибо большое.
1: Жодина, «Стройтехмаш», тоже спасибо.
0: Да.
1: Слушаем каждый день, написали.
0: Олечка Шебек у нас сегодня закрывает больничный, поэтому сегодня еще не будет, а завтра во всей своей красе, как она прям умеет. Сеть «Светофор», готовлюсь к прогулке, прогрузке карточек товара, слушаю душевное. Mm-hmm. Люда, это вот люди, которые слушают душевное радио, они сами такие. Они всегда улыбаются. Они ко всем подходят, наверное, так с переподвыподвертом. Ну, потому что люди такие.
1: Не, я думаю, с прекрасным настроением.
0: Смолевичи, элит, рит, строй. Люди, которые, видимо, строят какое-то элитное жилье.
1: Белавтомассервис,
0: привет. Вкусная столовая мельница, город Гродно.
1: Очень неплохо.
0: Надо ехать.
1: Самая вкусная столовая мельница.
0: Мы в Гродно уже совсем скоро, 16 числа. Так, ну что, ну мы поздравляем Марину. Вот номер 18 сегодня выпал.
1: Это МЗКТ. Минский завод колесных тягачей.
0: Мариш, ну мы вас искренне поздравляем. Мы сейчас с вами свяжемся, расскажем, что, где, как и почему. У вас же там суровые мужчины, да, работают. Ну, девочки не суровые, а мужчины, я думаю, что суровые. И благодаря чаю Такамори будет царить такая... Давайте посидим у Маринки.
1: Душевная атмосфера.
0: У Маринки хлебнем нормального чая. Мариш, поздравляем искренне. Вот такой вот сегодня у нас получился понедельник. На этом все.
1: Адьос.
0: Пока.
2: Они большие. Они блестящие.
3: Почти лысые.
2: Они здесь. Антон Жданов и Дмитрий Занкович. Под

0: слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
4: Новости на Душевном радио.
5: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Здравствуйте. Со следующего года сделки в Беларуси можно будет заверить у двух нотариусов в разных городах. Их будут оформлять в виде электронного документа через информационные системы Белорусской нотариальной палаты. Электронной цифровой подписью ее должны подписывать все участники и нотариусы, которые заверили. Такое нововведение будет удобно для тех, кто не может приехать к одному нотариусу. Участники сделки вправе находиться даже в разных районах одного города и не иметь желания встречаться лично. Статистики рассказали, в каких сферах чаще всего трудоустроены белорусы. Больше всего населения занято в частной собственности – 57%. В топ-5 видов экономической деятельности по итогам прошлого года вошли промышленность, торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, образование, сельское, лесное и рыбное хозяйство, медицина и социальные услуги. Для Минска в следующем году планируют закупить 129 единиц пассажирского транспорта. Предпочтение троллейбусам с увеличенным автономным ходом, поскольку они хорошо себя зарекомендовали в связи с перекрытием движения на некоторых участках дорог, строительством и ремонтом мостов. Также у такого транспорта еще одно существенное преимущество – экологичность. Финские инженеры создали виртуальную сауну. Изобретение включает в себя VR-очки и специальную куртку. В куртку встроили термоэлектрические элементы, которые синхронизируются с действиями пользователя, позволяя ощутить горячий пар или стекание холодной воды по рукам. Авторы проекта отмечают, что подобный интерфейс может использоваться не только для игр, но и для тренировки пожарных или виртуального туризма. Новость предоставлена билетным операторам Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. К новостям компании 9 и 10 мая в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» празднуем День Победы. Вас ждет насыщенная развлекательная программа, масштабные военно-исторические реконструкции, катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка». Билеты на сайте «Линии Сталина». Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля 30 копеек, 10 юаней 4 рубля 13 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.
4: Погода на Душевном радио.
5: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране небольшая облачность, в основном без осадков. Ветер юго-западный, порывистый. В Бресте, Гродно, Гомеле, в Могилеве плюс 25-27. В Витебске до плюс 28. В Минске без осадков и 25-27 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.
4: Реклама. Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
6: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
7: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
4: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.
8: Алло. Алло. Видишь ветер? Посмотри в окно. Ну и что? А вчера было солнце. Ну и что?

0: Заходи.
1: Добро пожаловать в часть. Только мыло готовьте.
0: Сам ты в армии служил?
1: Да нет пока.
0: Что, косит?
1: Косит в городе.
2: Вопрос есть?
3: Я с детства

0: Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Если у метеорит упал.
2: А если не метеорит?
3: Фантастическая премьера.
2: Это нашествие же марсиан.
4: Они людьми управляют.
5: Причин для паники нет.
6: Завтра весь город пришельцами станет.
7: Путь пройдет здесь. Вы ничего не сможете изменить.
3: Сериал «Радар». Только в онлайн-кинотеатре «Окко». Запрещено для детей.
8: На «Озон» скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды «Fast Buy» за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на «Озон Buy» по телефону 8017-388-7794. «Озон, зон, зон».
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.

0: Отмечаем полдень. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Добрый день. Президент встретился с послом Сербии в нашей стране Ириной Вукайлович. Как отметил Александр Лукашенко, между странами были определенные непонимания. Но Беларусь рассчитывает, что всякие непонимания пройдут, особенно в условиях глобальной турбулентности. Белорусский лидер отметил, что, несмотря на определенные нюансы, отношения двух стран складывались и складываются хорошие. В этом году Беларусь по безвизу посетили больше 62 тысяч человек из 38 европейских стран. Как сообщили Белта в Госпогранкомитете, всего с начала действия безвиза Беларусь посетили 1 320 000 жителей Европы. Больше всего к нам приезжали жители Литвы, Латвии и Польши. В пограничном ведомстве напомнили, безвизовый въезд для граждан 38 европейских стран по решению президента действует как минимум до конца года. Столичные ГАИ предупредили, где сегодня возможно ограничение в движении. Внимательными водителям нужно быть на улице Лубанка, там специалисты обновляют разметку. В США кот вернулся к хозяевам спустя 7 лет. В 2018 году при переезде семьи из Калифорнии во Флориду питомец сбежал из машины, и долгое время о нем ничего не было известно. За это время семейство вновь переехало, на этот раз в штат Джорджия, но не переставало думать о своем питомце. И все-таки в феврале прошлого года в калифорнийском городе Мадера бездомного кота нашли. Ветеринары обнаружили у животного микрочип и по нему вышли на семью. По словам хозяйки, кот остался ласковым, общительным и по-прежнему откликается на свою кличку «Доджер». О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 82 копейки. Евро 3 рубля 30 копеек. 10 юаней 4 рубля 13 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране небольшая облачность, в основном без осадков, ветер юго-западный, порывистый. В Бресте, Гродно, Гомеле, в Могилеве плюс 25-27, в Витебске до плюс 28, в Минске без осадков и 25-27 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.
0: Реклама.
5: Пап, купи сладкую вату и колу.
6: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
7: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
8: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
6: Ну что, на выходные в аквапарк?
9: А потом в пиццерию.
10: Ура! И на карусели!
6: Везде побываем, карточка застрахована.
11: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
12: Коллектив Слуцкого сыродельного комбината поздравляет с Днем Победы. Пусть всегда на нашей земле царят мир и процветание. Звучит детский смех и пение птиц. Радует глаз приветливые улыбки и счастливые лица. С праздником, любимые земляки!
13: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-1057. Доброго дня!

мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя.

Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевное радио.бай. Душевное радио. Приятное общение.

0: Bet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Белагропромбанк.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: Билкарт Беларусбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
3: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон.by по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: лесу метеорит упал.
1: А если не метеорит?
2: Фантастическая премьера.
1: Но не нашествие же марсиан.
3: Они людьми управляют.
4: Причин для паники нет.
3: Завтра весь город пришельцами станет.
5: Путь пройдет здесь. Вы ничего не сможете изменить.
2: Сериал «Радар». Только в онлайн-кинотеатре «Окко». Запрещено для детей.
6: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
7: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-10-57.

0: Только то, что кажется.
1: Реклама. Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое. В рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на шоп Белтелеком Бай. Подробности в Могилевской области по номеру 123.
2: Если сказал, то сделал. Если радио, то душевное.

красотки и кокетки, шатенки и брюнетки, блондинки бесподобно хороши. Ирины и Наташи, Татьяны, Юли, Даши, вы розы и бальзам моей души.

0: час дня. Вы слушаете душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый день. Президент встретился с послом Сербии в нашей стране Илоной Вукайлович. Как передает Билд, Александр Лукашенко отметил, что у него есть практика встречаться с послами близких и дружественных Беларуси стран, и Сербия не является исключением. Это очень добрая, теплая, близкая Беларуси страна. Президент констатировал, что ситуация у Сербии непростая и всегда была такой, ведь Сербия всегда была раздражителем для западных государств. Глава государства отметил, что Беларусь с уважением принимает политику Сербии в отношении западных государств, в отношении Беларуси, России, что и делает в последние годы. В Беларуси в преддверии Дня Победы особое внимание уделяют ветеранам и тем, кто пострадал от последствий событий тех лет. Сегодня по всей стране стартовала выплата единовременной материальной помощи. Адресаты полностью получат деньги до 8 мая. Для разных категорий инвалидов, участников военных действий и пострадавших размер выплаты от 1500 до 5000 рублей. С 1 мая белорусские пенсионеры снова могут ездить в электричках за полцены. Скидка 50% предоставляется пенсионерам на проезд в поездах региональных линий эконом-класса. Такая скидка будет действовать по 31 октября до завершения дачного сезона. Для покупки льготного билета нужно показать оригинал пенсионного удостоверения. Компания OpenAI планирует создать устройство, похожее на смартфон со встроенным искусственным интеллектом. Привычных приложений там не будет. Владелец может просто дать задачу встроенному ИИ. Например, чтобы запланировать встречу, не нужно будет заходить в календарь, сообщения и почту. Все это сделает сам помощник. По прогнозам, разработка завершится не раньше следующего года. Купить гаджет можно будет в 2028 году. К новостям компании «Подумай о своей ласточке» уже сейчас. Шиномонтаж 4 колес от 29 рублей. 70 предложений со скидкой 50%. Забирай промокод на сайте в приложении «Сливки.бай». О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 82 копейки. Евро 3 рубля 30 копеек. 10 юаней 4 рубля 13 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.
0: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране небольшая облачность, в основном без осадков, ветер юго-западный, порывистый. В Бресте, Гродно, Гомеле и в Могилеве плюс 25-27, в Витебске до плюс 28. В Минске без осадков и 25-27 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.

0: Пап, купи сладкую вату и колу.
1: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
2: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Ну что, на выходные в аквапарк?
4: А потом в пиццерию.
0: Ура! И на карусели.
1: Везде побываем, карточка застрахована.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Добрый.

0: 5.1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Белагропромбанк.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
3: Если метеорит упал.
4: А если не метеорит?
5: Фантастическая премьера.
6: Но не нашествие же марсиан.
7: Они людьми управляют.
8: Причин для паники нет.
9: Завтра весь город пришельцами станет.
10: Путь пройдет здесь. Вы ничего не сможете изменить.
5: Сериал «Радар». Только в онлайн-кинотеатре «Окко». Запрещено для детей.
11: Телефон рекламного отдела МТС А1.
5: 624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

0: 730 kopcaca.
1: Душевная радио.
2: 30 мая в Гомеле они сделают это снова. 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене. Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
3: Ольга Шебека,
4: Сергей Синкевич
5: и Дарья Утюжникова.
2: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки в живую. 30 мая. Гомель. Манеж «Локомотив». Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе «Локомотива». Все подробности и ссылки в нашем инстаграме «Танцплощадка Official» и в телеграме «Душевное радиочат».
6: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: Билкарт Беларусьбанка. Одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте белорусбанк.бай.
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
4: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: время. 2 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Беларусь подтвердила участие в выставке «Экспо-2027» в Белграде. Об этом после встречи с президентом Александром Лукашенко заявила посол Сербии в Беларуси Ирина Вукайлович. Как передает Белта, масштабная выставка пройдет в Белграде с 15 мая по 15 августа следующего года. Как отметила посол, Беларусь – страна талантливых, очень креативных людей, и в Сербии не сомневаются, что белорусский павильон будет одним из самых посещаемых. О ситуации на границе рассказали в Госпогранкомитете. Наибольшие очереди грузовых автомобилей фиксируются на польском направлении. Перед пунктом пропуска Кукурыки въезд ожидают больше 300 фур, перед Бобровниками – около сотни. На литовском направлении наблюдается незначительное скопление грузовиков. Очереди легковушек зарегистрированы только на въезд в Польшу. Больше всего машин перед погранпереходом Тирасполь. 390 автобусов в очередях нет. В Минске к 9 мая подготовили насыщенную праздничную программу. Главной локацией станет площадка у Дворца спорта, где с полудня до 11 вечера пройдет мероприятие «Дорогами Победы», а кульминацией станет концерт с участием звезд белорусской и российской эстрады. Хедлайнер Олег Газманов. Там же с 10 утра и до 23.00 развернется ярмарка, которая будет работать и 10 мая. А в 11 вечера небо над Минском раскрасит праздничный фейерверк. Салют дадут в 6 точках города. Суд в Китае запретил увольнять сотрудников из-за внедрения искусственного интеллекта. Поводом стало дело техфирмы из Восточного Китая. Предприятие автоматизировало с помощью ИИ работу сотрудника, который проверял точность ответов больших языковых моделей. После внедрения новой системы мужчину понизили в должности и урезали зарплату на 40%. Когда он отказался от перевода, компания уволила его, сославшись на сокращение штата из-за технологии. Суд признал увольнение незаконным и назначил компенсацию. Суд отдельно пояснил, что технический прогресс не дает права на одностороннее увольнение или сокращение окладов. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля 30 копеек, 10 юаней 4 рубля 13 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.
0: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, ночью по северо-западу, а днем в большинстве районов кратковременные дожди. В отдельных районах грозы и порывистый ветер до 14 метров в секунду. В Бресте плюс 26-28, в Гродно 22-24, в Витебске 23-25, в Могилеве 25-27, в Гомеле 27-29 тепла. В Минске кратковременный дождь, возможно, гроза и 23-25 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Мастеркард Беларусбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Любимец женщин Максим Аверин со спектаклем «Расправь крылья» с участием поэзии Вертинского, Маяковского, Высоцкого и песен великих композиторов. Убедительная энергия актера вдохновит ваше сердце. 19 июня в концертном зале «Минск». Билеты уже в продаже.
2: Для зрителей старше 12 лет. Живой звук. Организатор РКПЦ «Концертный зал «Минск». Телефон 375-17-327-66-38. Билеты в кассах «Концертного зала «Минск», кассах города и на сайтах «Тикетпробай» и 24 афишебай.
3: При поддержке душевного радио.
4: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Доброго дня!

0: Б.Б. или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Весь метеорит упал.
2: А если не метеорит?
3: Фантастическая премьера.
2: Но не нашествие же марсиан.
4: Они людьми управляют.
5: Причин для паники нет.
4: Завтра весь город пришельцами станет.
6: Путь пройдет здесь. Вы ничего не сможете изменить.
3: Сериал «Радар». Только в онлайн-кинотеатре «Окко». Запрещено для детей. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Время покупать билеты на Белбэтфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвеб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Сербии интересен опыт Беларуси в медицине. Об этом заявила посол Сербии в нашей стране Ирина Вукайлович после встречи с главой государства Александром Лукашенко. Как передает Билд, посол отметила, что врачи и ученые двух стран активно обмениваются опытом. Сербия заинтересована в передовых технологиях, которые уже существуют в Беларуси. Например, тех, которые помогают пациентам с тяжелыми онкологическими заболеваниями. По словам посла, в целом отношения между Сербией и Беларусью развиваются стабильно, а сотрудничество охватывает много сфер. Отдельно посол отметила важность регионального сотрудничества. Также Ирина Вукайлович поблагодарила Беларусь за принципиальную позицию по вопросу суверенитета и территориальной целостности Сербии. Правительством утверждена новая редакция правил автомобильных перевозок пассажиров. Одна из новаций – обязанность водителя такси информировать об ориентировочной стоимости поездки, когда перевозка выполняется с борта. Например, автомобиль находится на стоянке. Кроме того, новыми правилами допускается изменять способ оплаты при перевозках автомобилями такси исключительно пассажирам. По всей стране введены запреты и ограничения на посещение лесов. Как передает Белта, полный запрет на посещение лесов сохраняется в Берестовицком, Волковыском и Свислочском районах Гродненской области. Также красным цветом на интерактивной карте на сайте Минлесхоза обозначены 5 районов Брестской области: Ганцевичский, Ивановский, Лунинецкий, Пинский, Столинский. Во всех остальных районах посещение лесов ограничено. О погоде до конца недели рассказали синоптики. Как передает Белта, температура вернется к норме, но дождей станет больше. В середине недели днем по стране плюс 22-29, по северу местами плюс 16-21. В пятницу от плюс 11 по северо-западу до плюс 24 по юго-востоку. В праздничный день 9 мая по стране пройдут кратковременные грозовые дожди. Днем от плюс 10 по северо-западу до плюс 21 по юго-востоку. Такая же погода сохранится и в воскресенье. Новость предоставлена билетным оператором Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. К новостям компании «Государственные учреждения» Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку – 2 рубля 82 копейки. Евро – 3 рубля 30 копеек. 10 юаней – 4 рубля 13 копеек. 100 российских рублей – 3 рубля 77 копеек.
0: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. Ночью по северо-западу, а днем в большинстве районов кратковременные дожди. В отдельных районах грозы и порывистый ветер до 14 метров в секунду. В Бресте плюс 26-28, в Гродно 22-24, в Витебске 23-25, в Могилеве 25-27, в Гомеле 27-29 тепла. В Минске кратковременный дождь, возможно, гроза и 23-25 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: вами акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Финальный тур сезона самой масштабной ретро-дискотеки Беларуси начинается.
3: Танцплощадка.
2: Если ты еще не часть нашего удивительного движения, если ты чувствуешь, что тебе не хватает

0: любимых целыми поколениями. Постарайся успеть.
1: Встречаемся 16 мая в Гродно в клубе «База». А потом 23 мая в Брест, клуб «Медуза».
0: Билеты еще есть. Наверное, на Ticket.pro. Танцплощадка душевного радио. Это про тебя.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио.

0: Билбет.бай или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.

0: Войдя в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Радио. Слушаем любимое, проверенное.
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое в рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на shop.beltelecom.by. Подробности в Могилевской области по номеру 123.

я допивал свой кофе, и вдруг лицо мелькнуло, красивый нервный профиль. Оно со мной следило, как тень не исчезая. Я чувствовал спиной, что взгляд меня пронзает. Все чаще в нашем мире, плохом и онемевшем, к любви взываем тщетно в холодной мгле кромешной. Никто нас не услышит, никто не обласкает, и только на рассвете заря нас обжигает.

тень скользнула рядом. Я ощущал всей кожей и дрожь страстных взгляда на крик души похожий. Но вот я уезжаю, платформа уплывает, и снова тень я вижу, тень как дитя рыдает. И чаще в нашем мире глухом и онемевшим к любви в своем тщетно, в холодном мгле кромешной, пытаясь что-то крикнуть и горло надрывая, но вдруг я понимаю, что тень глухонемая. Глухонемая любовь стучался в окна, глухонемая любовь стучалась в двери, где в этом мире не мог в душе согреться. Глухонемая любовь стучалась в сердце, глухонемая любовь стучалась.

0: слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Премьер-министр Александр Турчин поговорил по телефону со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным. Как передает Белта, главы правительства рассмотрели актуальные вопросы белорусско-российского торгово-экономического и научно-технологического сотрудничества и условились об активизации интеграционного взаимодействия в союзном государстве и Евразийском экономическом союзе. Александр Турчин и Михаил Мишустин обсудили реализацию крупных совместных экономических проектов Беларуси и России. В Гомеле 21-22 мая пройдет юбилейный 20-й экономический форум. В программе обсуждение ключевых тем развития региона в самых разных сферах. Участники будут работать на стратегических сессиях, посвященных науке и технологиям, агропромышленному комплексу, туристической индустрии. Обсудят и возможности применения искусственного интеллекта в бизнес-процессах. Отдельная тема «Женщины в бизнесе». Также ожидается открытие выставки «Гомельская область. Развитие и партнерство». Единый урок, посвященный Дню Победы, пройдет в школах страны 7 мая. Как сообщили Белта в Министерстве образования, ученики и педагоги будут говорить о том, почему Великая Победа священна и почему сохранять объективную память о Великой Победе – это честь и ответственность. В год белорусской женщины особый акцент будет сделан на вкладе белорусских женщин в Великую Победу. В Национальном парке Беловежская пуща заметили первые весенние грибы. Речь идет о саркасцифе алой, которую еще называют алой чашей. Это гриб, растущий на стволах и ветвях деревьев, как правило, покрытых слоем листвы или почвы. Его главная особенность – шляпка, которая является плодовым телом. Она выглядит как ярко-красная чашечка до 5 сантиметров в диаметре. Края у шляпки этого гриба завернуты внутрь, они окрашены в бледно-розовый или белый цвет. Ножка почти незаметна. Гриб вырастает на начале весны и плодоносит с апреля по май. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 82 копейки. Евро 3 рубля 30 копеек. 10 юаней 4 рубля 13 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, ночью по северо-западу, а днем в большинстве районов кратковременные дожди, в отдельных районах грозы и порывистый ветер до 14 метров в секунду. В Бресте плюс 26-28, в Гродно 22-24, в Витебске 23-25, в Могилеве 25-27, в Гомеле 27-29 тепла. В Минске кратковременный дождь, возможно, гроза и 23-25 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.

0: Реклама.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
3: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Вот это яйца! Всем яйцам яйца! Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
6: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличная двуспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: Коллектив Слуцкого сыродельного комбината поздравляет с Днем Победы. Пусть всегда на нашей земле царят мир и процветание. Звучит детский смех и пение птиц. Радует глаз приветливые улыбки и счастливые лица. С праздником, любимые земляки!
9: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
10: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам. А теперь легендарная музыка в дорогу возвращается. I'll be
11: back. Каждый будний день с 17 до 18.00.
10: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: Радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть.
2: 30 мая в Гомеле они сделают это снова. 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене. Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
3: Ольга Шебека,
4: Сергей Синькевич
5: и Дарья Утюжникова.
2: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки в живую. 30 мая, Гомель, Манеж, Локомотив. Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе Локомотива. Все подробности и ссылки в нашем инстаграме танцплощадка official и в телеграме душевное радиочат.
6: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Более 200 тысяч шин в наличии. Индивидуальный подход и всегда выгодные цены. Шины. Покупайте в магазинах автосеть и на сайте автосеть.бай.
2: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвеб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
0: Ищешь музыку в дорогу?

0: 12 часов. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый вечер. В Беларуси тестируют камеры с искусственным интеллектом. Они выявляют почти все нарушения, от превышения скорости, непристегнутого ремня до разговора по телефону во время движения. Через 5 километров ошибки водителей выводят на табло вместе с госномером машины. Пока такие системы функционируют на автодороге Р-53 Слобода-Новосады. В Беларуси официально стартовал купальный сезон. Специалисты освоты МЧС усилили контроль в местах отдыха. В этом году для отдыхающих подготовили более 500 оборудованных мест у воды. На официальных пляжах обязательно должны быть биотуалеты, урны, контейнеры, кабинки для переодевания, навесы или беседки. В обязательном списке также информационные стенды с номерами телефонов спасательных служб и правилами поведения. Безопасность в местах массового отдыха обеспечивают 340 спасательных объектов, а эпидемиологи еженедельно проверяют качество воды. В Беларуси увеличились размеры субсидий на открытие своего дела. При соблюдении условий выплата составит более 10 тысяч рублей. На такую сумму могут рассчитывать те, кто открывают бизнес с использованием результатов научных исследований и разработок. Добавлю, чтобы получить субсидию на открытие бизнеса, необходимо быть безработным и стоять на учете в службе занятости. Обязательное условие – наличие бизнес-плана. Специалисты помогут с его разработкой и экспертизой. Стоимость биткоина достигла трехмесячного максимума. Утром в ходе торгов главная криптовалюта выросла больше, чем на 2,5% до 80 230 долларов. Это произошло впервые с 31 января. Биткоин падал с октября прошлого года, когда его цена превысила 125 тысяч долларов. После атаки США и Израиля на Иран 28 февраля цена биткоина снизилась до 63 тысяч долларов. Новостям компании «Доминос» скидка 35% на пиццы. Только в мае приходите в пиццерию «Доминос» или заказывайте горячие вкусные пиццы на самовывоз по промокоду GO со скидкой 35%. Подробности на «Доминос Бай» по номеру 7717. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 82 копейки. Евро 3 рубля 30 копеек. 10 юаней 4 рубля 13 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, ночью по северо-западу, а днем в большинстве районов кратковременные дожди, в отдельных районах грозы и порывистый ветер до 14 метров в секунду. В Бресте плюс 26-28, в Гродно 22-24, в Витебске 23-25, в Могилеве 25-27, в Гомеле 27-29 тепла. В Минске кратковременный дождь, возможно гроза и 23-25 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег.
3: Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
4: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
6: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Более 200 тысяч шин в наличии. Индивидуальный подход и всегда выгодные цены. Шины. Покупайте в магазинах автосеть и на сайте автосеть.бай.
2: Белагропромбанк.
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
4: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
5: Коллектив Слуцкого сыродельного комбината поздравляет с Днем Победы. Пусть всегда на нашей земле царят мир и процветание. Звучит детский смех и пение птиц. Радует глаз приветливые улыбки и счастливые лица. С праздником, любимые земляки!
6: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
7: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 1057.

0: вами акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Шикарная односпальная кровать всего за 259 рублей. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Финальный тур сезона самой масштабной ретро-дискотеки Беларуси начинается.
2: Танцплощадка.
1: Если ты еще не часть нашего удивительного движения, если ты чувствуешь, что тебе не хватает

0: поколениями. Постарайся успеть.
1: Встречаемся 16 мая в Гродно в клубе «База». А потом 23 мая в Брест, клуб «Медуза».
0: Билеты еще есть. Наверное, на Ticket.pro. Танцплощадка душевного радио. Это про тебя.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.

0: 15 часов. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей «Белкарт» и «Беларусьбанк».
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: «Белкарт» «Беларусьбанк» — одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на «Душевном радио».
4: О самом важном за сегодня Сергей Синькевич. Добрый вечер. Президент встретился с послом Сербии в нашей стране Илиной Вукайлович. Как передает Белта, Александр Лукашенко отметил, что у него есть практика встречаться с послами близких и дружественных Беларуси стран, и Сербия не является исключением. Это очень добрая, теплая, близкая Беларуси страна. Президент констатировал, что ситуация у Сербии непростая и всегда была такой, ведь Сербия всегда была раздражителем для западных государств. Глава государства отметил, что Беларусь с уважением принимает политику Сербии в отношении западных стран, в отношении Беларуси и России, что и делает в последние годы. Правительством утверждена новая редакция правил автомобильных перевозок пассажиров. Одна из новаций – обязанность водителя такси информировать об ориентировочной стоимости поездки, когда перевозка выполняется от борта, например, автомобиль находится на стоянке. Кроме того, новыми правилами допускается изменять способ оплаты при перевозках автомобилями такси исключительно пассажирам. В Минске к 9 мая подготовили насыщенную праздничную программу. Главной локацией станет площадка у Дворца спорта, где с полудня до 11 вечера пройдет мероприятие «Дорогами Победы». А кульминацией станет концерт с участием звезд белорусской и российской эстрады, хедлайнер Олег Газманов. Там же с 10 утра и до 23.00 развернется ярмарка, которая будет работать и 10 мая. А в 11 вечера небо над Минском раскрасит праздничный фейерверк. Салют дадут в 6 точках. О погоде до конца недели рассказали синоптики. Как передают Белта, температура вернется к норме, но дождей станет больше. В середине недели днем по стране плюс 22-29, по северу местами плюс 16-21. В пятницу от плюс 11 по северо-западу до плюс 24 по юго-востоку. В праздничный день 9 мая по стране пройдут кратковременные грозовые дожди. Днем от плюс 10 по северо-западу до плюс 21 по юго-востоку. Такая же погода сохранится и в воскресенье. Новость предоставлена билетным оператором «Тикет.Про». Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на «Тикет.Про». Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля 30 копеек, 10 юаней 4 рубля 13 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.
0: Погода на «Душевном радио».
4: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. Ночью по северо-западу, а днем в большинстве районов кратковременные дожди. В отдельных районах грозы и порывистый ветер до 14 метров в секунду. В Бресте плюс 26-28, в Гродно 22-24, в Витебске 23-25, в Могилеве 25-27, в Гомеле 27-29 тепла. В Минске кратковременный дождь, возможно, гроза и 23-25 с плюсом. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на «Душевном радио» только музыка, проверенная временем.

хорошее утро, и в зале стало пусто. Тебе немного грустно и холодно уже. Не надо ни грусти, достань любимую пластинку.

0: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный!
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057. Душевная

0: Душевное радио. Весеннее настроение.
1: Oh, you touch my tra-la-la. Mm.

0: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Алиса, включи душевное радио.
4: Включаю душевное радио.

0: вам я советую, очень советую явиться ко мне, как говорят, с вещами.
1: Деточкин не брал себе денег. Он хоть и вор, но бескорыстный, честный человек.
2: Оставьте ради бога.
1: Оставьте перерыв.
3: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.

0: Душевное радио. Весеннее настроение.
1: Чихуахуа. Чихуахуа.

слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на то,

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера.

после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя, и кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцы.

пройдет, дождь, и ты придешь ко мне. Это будет всегда, ведь я люблю тебя. После дождя пусть пройдет дождь.

пройдет дождь, и ты придешь, мокрый такой, я хочу быть с тобой. После дождя